слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современная технология.

0: гарантии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
1: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Топ-5 покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода C7. Собрать взгляды.
2: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
6: Категория 16+. Все, за что вы любите радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и с

0: реклама. Будь в Прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги ОО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
5: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Зрители РУ-ТВ.

0: уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета. Категория 16+.
1: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на accountogeta.t2.ru.
4: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Феникс» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Вот это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
17: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
18: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
19: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте «Альфа Банка». Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
20: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
21: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
20: А сыновья ведь с неба не падают.
21: Я ваш сын.
20: Или падают.
21: Никакой ты ему не сын.
20: Так, вломился.
21: А это получается...

0: Кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
2: Up the next.
3: А дальше тусовка.
2: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
1: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
2: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
5: Welcome back, and right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Boys на Radio FM. Послушали Let Me Be.
1: Летний пати тайм с Тимуром Беловым на Radio FM.
0: Совершенно верно, это пока еще летний пати-тайм. Начинается прямо сейчас, здесь на Radio FM, и будет продолжаться на протяжении следующих трех часов. И почему вот именно сегодня, дорогие друзья, в пятницу нам не позволить себе быть немного расслабленными, не спешить, не бежать, словно ты опаздываешь на самолет или, я не знаю, там на поезд, какая-то важная поездка у тебя. Но если у вас сегодня действительно важный рейс, то лучше все-таки поторопиться, да? На работу сегодня можно немного задержаться. Ну так, немножечко. Но я думаю, что никто не будет против. С вами уже я, Тимур Белов. Всем от меня большой привет и доброго утра. Я надеюсь, вы сегодня выспались и наконец-то встретили эту долгожданную пятницу, после которой наступят те самые выходные, которых мы тоже очень сильно ждем. Суббота-воскресенье. Эх, как будем отдыхать. Ну, а в последний день этого лета, так, на всякий случай, я вам напоминаю, 31 августа вернется шоу «Разбудильники» с Саймон и Катя. Они, да, готовятся к этому возвращению. Это будет очень ярко, это будет очень позитивно и весело. Ну, а пока давайте тут тоже повеселимся, так сказать. У нас это очень хорошо получается. Тиесто, The Business и также диджей Гоже, Мич Чико. Вот кто у нас ожидается впереди. Дождитесь.
1: Summer party time. Летний party time. На радио DFM. DFM. Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Топ-5 покупок месяца.
9: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
8: А мода C5. Добавить стиля.
9: JQ J7. Впечатлить друзей.
8: А мода C7. Собрать взгляды.
9: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
8: А выбрать нужно только одну?
9: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Radio DFM.

0: summer party time. Летний party time на Radio DFM.
1: Ну, пока еще в летнем режиме мы продолжаем продвигаться вперед. Всем привет от меня, Тимура Белова. А ведь кто-то сейчас только-только собирается на работу и такой, а может мне удивить сегодня своих коллег и надеть что-нибудь необычное? Есть такие мысли у вас по пятницам? Обычно они должны возникать, да, именно в это время. Но слушайте, люди, ну, понятное дело, в мире моды они уже давно. Некоторые даже из нас очень хорошо в этом разбираются. Но тут в моду решили пустить и собак. Модный журнал Vogue подвел итоги премии Dog, так называется премия. В этом году выбран четвероногий красавчик, самая лучшая собака, признанная грациозная такая левретка по кличке Спад. Ну, она покорила жюри своей элегантностью, потому что реально она очень красивая. Так она сидит, так она умеет себя подать. Но эта собака выглядит реально очень стильно. Я могу сказать так, к ней просто так не подъехать. Кстати, можете посмотреть на победительницу премии ДГ. Я думаю, что именно так эту премию надо произносить, ДГ. В социальных сетях Radio DFM прямо сейчас и в том числе в нашем канале в Макси. Подписывайтесь, ну поставьте там лайки собачке. Она это заслужила, это точно.

0: Ну, или персонажа. Почему бы и нет, собственно. Подумаем. Буквально через пару минут все состоится. Звоните, получайте подарки.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
3: Еда из самоката готова к вашей жизни, а мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
10: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
11: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется

0: Ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: В ленте.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: В эти самые секунды начинается игра под названием «Кинобрейк», где по трём подсказкам нужно угадать загаданный фильм, сериал или актёра. И сегодня попытается это сделать Вячеслав, архитектор из Волгограда, присоединяется к моей компании. Вячеслав, с пятницей тебе поздравляю и желаю доброго утра. Привет!
1: Доброе-доброе утро.
0: Доброе утро. Как проснулся? Легко сегодня в пятницу было вставать?
1: Ну, как бы хотелось бы уже выходные.
0: Ну
1: вот,
0: да.
1: На работу.
0: Хотелось бы, мне кажется, вчера еще вечером отключить будильник, чтобы сегодня вообще об этом не думать. Но все-таки не стоит забывать, что пятница, она рабочая. Вячеслав, сегодня я для тебя загадал необычного, но при этом очень известного героя. Три подсказки готовы, я надеюсь, ты тоже.
1: Да, погнали.
0: Ну, в таком случае будем верить в удачу. Надеюсь, у нас получится.
2: Подсказка первая.
0: Итак, Слав, у этого героя есть дырки, они по всему телу, но он не сыр, я сразу предупреждаю. Чем сильнее этот человек, ну, не могу сказать, что человек, но существо, скорее всего, радуется, тем громче звук, который издают эти самые дырочки. А еще он знает 100 способов приготовить одну и ту же котлету. Ну, такой вот способный персонаж.
1: Угу.

0: Ну, давайте следующего.
1: Я согласен, лучше взять.
2: Подсказка вторая.
1: Лучше взять, чем отказываться. Его главный враг – это зеленое пятно. Пятно с зеленым глазом и четырьмя усиками. Это самое существо живет через дорогу в мусорном баке и мечтает о том самом рецепте. Мечтает этот рецепт украсть, приобрести. Угу. Чтобы все секретики были у него.
0: Так, ну, догадки есть.
1: Есть? Ну, давай третью подсказку так возьмем, чтобы уже точно. Наверняка.
0: Давайте.
1: Угу.
2: Подсказка третья.
1: Смотри, у этого героя есть начальник. Этот начальник разговаривает вот так вот.
3: Ресторана больше нет. Я его заложил, чтобы были деньги на турне.
1: А еще у этого героя есть вредный коллега. И он вот так вот разговаривает.
4: Водитель, разворачивайтесь, турне отменяется.
1: Вот, собственно, и все. Как ты думаешь, что за герой я сегодня загадал для тебя?
0: Блин, ну честно, прям вообще нету мысли, честно говоря.
1: Не, ну подожди, после второй подсказки у тебя были какие-то догадки. Куда они исчезли?
0: Они были ложные.
1: Угу. Ну хорошо, давай хоть какой-то ответ.
0: Мне почему-то в голову пришел мультик «Ротату», я не знаю почему.
1: Ответ принимается, давай проверим. Ну, разумеется, это не мультик «Рататуй», и ты сейчас удивишься, насколько был простой сегодня персонаж загадан. Знаешь, как его зовут?
0: Да, как?
1: Ну, продолжи вот строчку. Кто живет на дне океана?
0: Я не знаю.
1: Спанч Боб!
0: А, Спанч Боб, точно. Как это было легко и просто.
1: Я же тебе говорю, тот самый малыш, который живет на дне океана. Загадан был не случайно, а все потому, что 65 лет назад родился Стивен Хиллинберг, мультипликатор, который, собственно, и создал этот мультсериал «Губка Боб, квадратные штаны». Эх, я был почему-то на 100% уверен, что ты угадаешь, но этого не произошло. Жалко. Вячеслав, но я думаю, что пару серий все-таки сегодня надо пересмотреть.
0: Конечно.
1: Это как наказание. Договорились.

0: В эти самые секунды предлагаю обратить внимание на погоду. Сегодня в столице у нас пасмурно. Плюс 21-22, такие максимальные температурные показатели. Вечером до плюс 17. Ожидается небольшой дождь, влажность при этом 45%, а ветер юго-западный 5 метров в секунду.
1: Реклама. Магура – отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
2: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
1: Зилард – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Ваш кар...
4: Наш прайс!
5: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
6: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
9: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что радио.

0: Самые ребята, которым помимо музыки хочется еще больше путешествовать. Манхэттен, Карлита и Софи Такер на Радио DFM. Summer Party
1: Time. Летний Party Time на Радио DFM.
0: От меня, Тимур Белова, всем огромный привет. Доброго утра. Летний Party Time продолжается на Радио DFM, да, совершенно верно. Ну, я понимаю, что у всех разные желания в эти самые минуты. Кто-то хочет есть, кто-то хочет отдыхать, а кто-то хочет спать. И вот в социальных сетях сейчас многие присоединились к этому самому тренду. «Хочу спать на работе», так он называется. И причем многие делятся фотографиями, как они спают на рабочем месте. Причем это самые необычные места для сна. В ход там идут коробки, мусорные мешки, полки, технические помещения, пол. Ну, похоже, желание поспать во время смены явление куда более массовое, чем кажется, да? Особенно в пятницу перед наступлением выходных и в понедельник. Я думаю, что это самые такие распространенные дни, когда прям желание, ух, переполняет тебя. В понедельник и пятница. А вот чего вам больше всего хочется на работе, помимо самой работы, а? Ну, я понимаю, что поспать, а еще посидеть в телефоне, обменяться мемами, либо там, я не знаю, на маркетплейсах, а? Зависнуть. Давайте, признавайтесь, номер для ваших сообщений 900.

0: 915-515-515. Все принимается в максим. Записывайте короткие голосовые, либо отправляйте текст. Чего вам хочется больше всего на работе, помимо самой работы? Я так понимаю, вариантов сейчас будет очень много.
1: Let's party! Летний

0: Реклама. Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-7-3-0804. 0+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
10: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Welcome back and right now. ATP.

0: несмотря на название трека «Грустный дэнс», с ними никогда не скучно. Арткасти, Артем Качер на Радио ФМ. Прямо сейчас.
1: Summer party time.
2: Летний party time на Радио ДФМ.
0: Ну, а я напоминаю, что в этом часе вы отвечаете на очень простой вопрос, который, как мне кажется, очень хорошо подходит под пятничное такое настроение. Работать не хочется, вот именно поэтому я вас встретил. Решил спросить, чего вам больше всего хочется на работе, помимо самой работы. Номер для ваших сообщений 965-115-515 принимается в Макси. Ну, понятное дело, что многие из вас написали, что больше всего они хотят спать. Елизавета даже отправила фотографию, как расположилась она удачно на подоконнике, там у себя на рабочем месте, в плед еще завернулась и укуталась. Елизавета, главное, чтобы тебя начальник не разбудил, хорошо? Хочется, чтобы кулер по пятницам был не с водой, ну а хотя бы с кофе. А можно еще что-нибудь повеселее? Это Алексей, в принципе, не против никаких сценариев. Замечательно. Привет, Тимур. На работе всегда хочется побольше чатиться в мессенджерах и не трудиться. От Романа. Мне кажется, это тот самый человек, который всегда заваливает своих друзей мемами, да? Давайте послушаем голосовые. Нам Александр кое-что записал. Александр, что у тебя? Какие желания в пятницу на работе, помимо самой? Ну, понимаете, о чем это я, да? Давайте послушаем. Саш, тебе слово.
3: Привет, Тимур, привет, ДФМ. Я бы хотел, чтобы моя коллега по охране труда не ходила ко мне в кабинет со своими проблемами, как рейсовый автобус.
0: Ну, я так понимаю, уже накипело, да. От Ирины сообщение. Пожалуйста, Ирочка.
4: Привет, Ди. Привет, наша необъятная. Привет всему городу Тольятти. И мне на работе больше всего хочется домой.
0: Это уже такой нервный смех в конце рабочей недели.

С нами много компаний здесь, в Ready Party Time на Radio FM Lordly, Федер и Алекс Айона. Впереди мистер Промс, Крис Браун, Waves. Летняя тема тоже. The Pause, Magnetic, ну и кое-что еще. Но в чем вы должны принять непосредственное участие? Готовы? Тогда начинаем. Поехали.

0: 14 все принимается в Макси. Вы должны написать название трека, имя исполнителя, название группы. В общем, что вам поднимет настроение сегодня, в пятницу утром? Пишите.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
2: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточняйте в приложении «Самокат 6+.»
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: Вот это ухватило!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
11: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
12: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Топ покупок месяца.
17: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
18: А мода C5. Добавить стиля.
19: JQJ7. Впечатлить друзей.
20: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
21: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
22: В ленте. Играйте в лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
23: Милый, собираем чемоданы.
24: Мы же только разобрали.
23: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
25: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
26: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
27: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
28: В этом весь Т.
27: И в этом весь ты.
29: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк» 0.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что...

Давайте напомню тем, кто еще не в курсе, все ваши сообщения, которые прилетают в рубрику «Ом-Ом Рандом», попадают обязательно в рандомайзер. Ну а там вы уже сами знаете, что происходит. Да, совершенно случайным образом выбирается только одно сообщение от одного слушателя, и заявка потом исполняется. А номер, куда можно отправить свои предложения, прямо сейчас давайте напомню. Если вы еще не успели сделать, сделайте, пожалуйста, это. 965-115-5-115, 965-115-5-115, все принимается в Максе. Посмотрим, какие сообщения прилетели уже к этой минуте. Доброго утра, Тимур. Поставьте, пожалуйста, DJ Tiesto, Empty Streets. Засчитано. Александр хочет Газ от Зиверт. Тоже принимается. В эту пятницу очень хочется Black Eyed Peas, Pump It. Артем предлагает Lost in You от LP. Александр Стэн, Mr. Saxony. Вот еще молодую музыкальную заявку вижу от Ромы. Мод Шаде. Узнаем, кому повезет на этот раз. А после этого сигнала уже не имеет смысла ничего отправлять, потому что все, процесс остановлен. Музыкальная заявка выбрана. Слушатель с ником Нектар написал нам следующее. Punch Exciters. Dance of the Fire. Punch Exciters.

Я даже не помню, как звучит этот трек, но музыкальное желание сейчас будет исполнено. Запускаю. А вот сейчас я что-то припоминаю. Давайте исполнять. В эту пятницу в рубрике «Ом-ом-рандом» в летнем пати-тайм «Панчик Сайперс».

0: ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
2: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM.
4: Потому что радио DFM.
3: DFM.

вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.

0: всемирно известный диджей, который точно знает самые лучшие места на нашей планете. В этом я не сомневаюсь. Ну, разумеется, Тиесто, Брайан и Грейс. Beautiful places.
1: Summer. Летний party time. С Тимуром Беловым на радио DFM.
0: С вами по-прежнему.

0: По-прежнему я, как уже было сказано, Тимур Белов. Окончательно проснувшимся и взбодрившимся. От меня летит пятничный пламенный привет. Приближаемся мы с вами к выходным. Будем делать это вместе, продолжать. И, разумеется, я предлагаю разобраться с планами на этот час, потому что всем, наверное, интересно, чем мы будем заниматься. Очень скоро игра-квиз, которую мы ждем с большим нетерпением всегда. Если вы хотите в ней принять участие, получить заодно подарки и вполне возможно стать самым лучшим участником этой недели, тогда можете заранее дозвониться. Давайте напомню вам номер 8495-956-1012. 8495-956-1012. Набирайте этот номер прямо сейчас как можно быстрее. Может быть, именно вам сегодня повезет, и вы станете участником квиза. А сейчас, а те, кто будет создавать у нас правильную атмосферу в ближайшие минуты, разумеется, это мы будем делать с помощью самых лучших музыкантов и исполнителей. Sonic, it feels so good. Она докажет, что все круто, все хорошо в эту пятницу. Алан Уокер, который, между прочим, очень скоро будет отмечать день рождения, пока такая мини-подготовка. Готовочка. Broken Strings. Впереди. Дождитесь. Доброго утра.
1: Летний пати тайм. Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс, Яндекс.Сети.Слэби. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. Пау Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: Мгновением ранее с нами в эту компанию Tattoo All About Us. Здесь в летнем подстайм на радио DFM. И, дорогие друзья, прежде чем сегодня, вот в пятницу финальной рабочей недели выкладываться по полной программе, подумайте, может быть, стоит все-таки пересмотреть свои приоритеты. А тем более тут недавно выяснилось: разумная лень помогает стать руководителем. Разумная лень, прошу обратить внимание. Вот я всегда знал и замечал, что многие руководители, они такие немного ленивые, никуда не торопятся и все такое. Ну, иногда они действительно производят такое впечатление. Так вот, люди, которые не любят тратить силы на лишнее, которые часто первыми ищут способы упростить задачу или делегировать ее, именно они обладают качествами, которые необходимы

0: для руководителя. Хороший начальник, говорят специалисты, не обязан быть самым исполнительным в команде и быть лучше всех. Он просто, вот этот человек, видит общую какую-то картинку, расставляет приоритеты и распределяет ресурсы. Фу, смотрите, провели целое исследование и все такое. Да мы об этом и так знали. Поэтому, если вы немного ленивы, знаете, карьерный рост возможен, причем всегда.
1: Радио ТФМ.

0: я, Тимур Белов, сейчас буду вам призывать приблизительно к этому же. Будем заниматься очень важным делом и интересным. Буквально через несколько минут у нас в летнем пати-тайме ожидается игра-квиз. Сегодня мы будем подводить итоги и заодно выбирать лучшего участника этой недели. Поэтому звоните, принимайте участие, получайте подарки. 8495-956-1012. Набирайте этот номер как можно быстрее. 8495-956-1012. Я жду самого первого. Желаю вам удачи и пусть именно вам сегодня повезет. Хочется в это верить.
1: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
11: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Platinum. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: В эти самые секунды начинается долгожданный квиз в летнем пати-тайм на Радио ДФМ. Собственно, квиз, где каждый участник стремится стать все лучшим. Ну и так как сегодня у нас пятница, мы подводим итоги. И на связи со мной человек, у которого пока самый лучший показатель. Это Алексей из Новосибирска. У него 7 правильных ответов. Алексей, с большим удовольствием тебя приветствую. Желаю доброго утра. Привет.
1: Приветствую, Тимур. Всем хорошего дня.
0: Как настроение, учитывая то, что на этой неделе тебя пока еще никто не смог опередить? Ни Софья, ни Андрей, ни Данил.
1: Ну, настроение хорошее, поэтому никто и не мог меня опередить.
0: Но есть тут один человек, который попытается, по крайней мере, сегодня это сделать. Иван, он занимается установкой пластиковых окон из Москвы. Ваня, доброго утра, желаю тебе привет.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте, Вань. Алексей, какие твои пожелания будут Ивану перед его игрой?
1: Ивану всего доброго и замечательного, но пусть у него сегодня не сбудется то, что он планировал. Шучу, но пусть будет так и есть.
0: Ну, посмотрим, сбудется или нет. Алексей, оставайся на связи, считай количество правильных ответов. Ваня, ну а я тебе от чистого сердца желаю удачи. Итак, на всякий случай напоминаю, что сегодня у нас 21 августа, пятница. У нас есть ровно одна минута, она начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. День без косметики и макияжа отмечается сегодня. Какую воду на букву М обычно используют для удаления макияжа?
2: Ватка.
0: Какую воду на букву М обычно используют для удаления макияжа?
2: Молочко.
0: Вода называется мицеллярной. 65 лет назад родился мультипликатор Стивен Хильмберг. Создателем какого мультика является этот человек? Губка Боб, квадратные штаны или все-таки Симпсоны?
2: Симпсоны.
0: Нет, Губка Боб, квадратные штаны. День рождения отмечает актриса Ким Кэтрелл. Послушаем музыкальный фрагмент и скажи, в каком известном сериале она сыграла одну из главных ролей. Внимание сюда.
2: Секс в большом городе.
0: Это правильный ответ. Правда, что в 2003 году Ким Кэтрелл получила Золотой глобус за роль Саманты Джонс в этом культовом сериале?
2: Нет.
0: Это правда. 115 лет назад из Лувра была похищена картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Какое второе название существует у этой картины?
2: Не знаю даже.
0: Правильный ответ – Джоконда. Но, собственно, как все и говорил нам Алексей буквально несколько секунд назад, не получилось.

0: по крайней мере, мне так кажется. Да. Алексей, сколько правильных ответов ты насчитал?
1: Ну, я насчитал 2.
0: Мы очень долго думали, мицеллярная вода, либо все-таки молочко, либо ватная палочка. Но все-таки пришли в итоге к варианту молочко, и он тоже был неправильный. Губка Боб, квадратные штаны, тут тоже мимо. «Секс в большом городе» — это сериал уж точно у нас Иван смотрел. Тут засчитано. «Джоконду» мы тоже не вспомнили. Один правильный ответ насчитал, по крайней мере, я. Вот так вот, дорогие друзья. Один против семерочки, ну, это прям... Это прям так победа самая настоящая, Лёша. Алексей из Новосибирска на этой неделе становится самым лучшим участником квиза. 7 правильных ответов. Лёша, я тебя от чистого сердца поздравляю. Молодец.
1: Спасибо.
0: Иван, тебе огромное спасибо за смелость. То, что в любом случае ты сегодня, вот знаешь, как-то вот... решился против такого сильного человека поиграть. Старался, но не получилось. В любом случае, без подарка тебя не отпускают тоже. Ребят, вам спасибо за игру. И тебе, Леш, собственно, и тебе, Иван, желаю хорошего продолжения этой пятницы. Ну и, разумеется, хороших предстоящих
2: спасибо,
0: выходных.
2: Действуем лучше.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам, ребята.
2: Всем удачного дня.
0: Спасибо, счастливо, пока.

0: Радио ДФМ. Летний подстайм завершается. В понедельник обязательно все продолжится. Я Тимур Белов. Всем желаю хорошего продолжения этой пятницы. И помните, впереди выходные. Они уже близко.
1: Погода.
0: Что касается погоды, то температура воздуха за окном сегодня плюс 21-22, пасмурно, временами ожидается небольшой дождь, вечером до 17 градусов, завтра тоже до 23, влажность при этом 50%, а ветер юго-западный 5 метров в секунду.
2: Реклама. Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
4: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
1: Мы в сети. vk.com/dfm.
7: Right now.
1: А теперь тусовка.
7: On DFM.
1: DFM. Потому что...

Алоха, дорогие мои, с вами любитель работы без работы Борис Всемогущий. А знаете, почему пятница такая счастливая? Да потому что она в курсе, что впереди два выходных. А кто знает, почему понедельник такой хмурый и злой? Правильно, потому что он вечно на работе и тяжелый такой. А сегодня я чувствую себя средой. Средой сединой. Вроде бы что-то сделал, но легче мне от этого вообще не стало. Так что давайте исправлять все это отличной музыкой на радио DFM. Слушаем, кайфуем и не переключаем.

статистике, больше половины людей, которые едут на работу общественным транспортом, во что-то постоянно играют. В пасьянс, шахматы. Кто-то вообще считает все это детский сад и играет по-взрослому, в предка с машинистом. Но я предлагаю поиграть со мной. На кону у нас фирменный мерч от Radio DFM. Номер нашей студии очень простой. Плюс 7495-956-1012. Кто не спрятался, тот звонит мне прямо сейчас. Я его жду. Плюс 7495-956-1012. Звони.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Катя из Москвы до нас дозвонилась. Будем играть с ней. Подарки дарить. Привет, как твое настроение, солнце мое?
1: Ой, вообще классное.
0: У меня тоже. Расскажи мне, вот ты работаешь упаковщицей нижнего женского белья. Вопрос. Мужчины у вас работают, честно?
1: Конечно.
0: То есть женское белье упаковывают мужчины?
1: Нет, мужчины у нас собирают заказы. Директор склада Иван, он нас сейчас слышит. Большой привет ему.
0: Тебе это огромный привет, Иван. Я тебе просто завидую белой завистью, где ты у нас работаешь. А часто берут мужчин туда или нет?
1: Ну а как без мужчины, директор? Никак. На нем склад весь и держится.
0: Ну конечно, да. Кто не разбирается в женском белье, как мужчина, правильно?
1: На самом деле.
0: Я согласен. Ладно, давай играть. Игра очень простая, правда или неправда. За 30 секунд я задам тебе 6 вопросов. Ответишь правильно, я тебе подарок. Неправильно, забру тебя в подвале. Договорились?
1: Окей.
0: 3, 2, 1, погнали. Правда, что Иван Грозный не был Грозным?
1: Правда.
0: Правда, что радио ДФМ слушают не на Луне?
1: Правда.
0: Правда, что Борис Всемогущий ест яичницу с медом?
1: Правда.
0: Правда, что в часе 3600 секунд?
1: Нет.
0: Правда, что арбуз – ягода?
1: Правда.
0: Правда, что тебе не нравится твоя работа?
1: Нет, неправда.
0: Да! Да, Катя! Блин, ты реально все это знаешь. Наверное, ты очень много читаешь. Я тебя поздравляю. Ты ответила почти не на все вопросы. Так и нужно было. Самый главный вопрос неправильно. Я ем яичницу с медом. И, кстати, тебе советую. А ты пробовала?
1: Ни разу.
0: Ничего страшного.
1: Я не интересовалась.
0: Попробуй, это реально безумно вкусно. Кушай яичницу с медом и слушай радио ДФМ. Дарю тебе наш фирменный мерч. Вот, кому будем... Кстати, еще самое главное, арбуз – это не ягода. Это тыквина, представляешь, как огурец, кабачок и я. Ты знала?
1: Нет, я думала, что это ягода.
0: Нет, вот я прочитал, что это не ягода. Вот как я, как тыквина. Ладно, кому передаем приветы?
1: Всему складу нашего большого, большому складу, всему Шедо, Шедо. Привет, лучшие.
0: Шедо, привет тебе, нижнее белье.
2: Погода.
0: Теперь о погоде. В столице за окном у нас плюс 18, небольшие осадки. Завтра в Москве плюс 21, облачно и без осадков.
2: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Ваш кар...
4: Наш прайс!
5: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
6: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
7: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
2: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
8: Right now.
2: А теперь тусовка.
8: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Пробежку мне, десерты вам, в студии Борис Всемогущий. Вчера я прочитал очень интересный факт и хочу поделиться. Исследования показали, что люди, которые ругаются матом, легче переносят боль. Все, теперь у меня есть официальное оправдание. Когда я врезаюсь мизинцем в тумбочку и выдаю трехэтажную конструкцию, я не ругаюсь матом, это анестезия. Такая, знаете, народная медицина, еще и бесплатная. Ученые, кстати, советуют, если вам плохо, то крепкое словцо лучше любой таблетки. Вот так и живем. В ближайшее время у нас будет розыгрыш фирменного мерча, и я вам дам возможность сказать что-то хорошее про меня. Будем там играть, болтать и подарки дарить. Не переключайтесь.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Третье место забрала у нас Майя Мишель на «Малиновой луне».

0: второе место.
1: На вторую строчку на прошлой неделе очень бодро залетели Marshmello и Portugal The Man. Phoenix представляет сразу плюс 8 позиций.
0: Первое место.
1: Ну а лидером прошлой недели стал трек Broken Strings. Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.
6: Ой. Это у меня в глазах двоится.
7: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
8: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
9: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: На старт, внимание, школа! Спортмастере. Шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 990.

0: 9 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

Друзья, есть тут кто не любит подарки. Ну, правда, есть такие? Те, что вот кому что-то подарил, он такой, не, не хочу, это точно не про меня, это не ко мне. Я знаю, кто терпеть не любит подарки. Это госработники. Они постоянно отказываются, потому что все мы знаем почему. Ну, а те, кто с радостью готов принимать подарки, как взятку от Радио ДФМ, чтобы 100 лет нас слушать, начинают звонить нам в студию прямо сейчас. +7 495 956 101.2. Повторюсь, +7 495 956 101.2. Звони.

0: реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountogeta.ru.

0: kt2.ru.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
2: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на mymagnit.ru. Подробности на magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7 собрать все взгляды.
5: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
8: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты.
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что

0: Лера на проводе, на проводке, дозвонилась до нас, хочет забрать фирменный мерч. Лер, как твои дела?
1: Ой, классно.
0: Почему
1: пятница,
0: классно? Пятница?
1: Ага.
0: Здорово, я тоже рад, что у нас пятница. Лер, вот расскажи, ты работаешь няней. Что самое тяжелое в твоей профессии?
1: Ничего.
0: У тебя большая все зарплата?
1: От души. Хорошая.
0: Ну сколько? Нет, больше, чем 200 тысяч?
1: Поменьше.
0: Тогда точно хорошая. Ладно, давай теперь поиграем. Убирай работу в сторону, давай играть. Готово?
1: Да, конечно.
0: За 30 секунд я озвучу тебе 7 ситуаций словосочетанием, и тебе нужно будет каждую из них воспроизвести звуком. Ты готова?
1: Ну, попробую.
0: Ну, давай, погнали. 7 раз звуком за 30 секунд. Ты выиграла в лотерею.
1: Ура!
0: Оказалось 100 рублей.
1: Блин.
0: Кавказец сделает тебе комплимент.
1: Да иди ты.
0: Тебе сказали быть няней у 40 детей.
1: Класс.
0: Муж громко хлюпает чаем.
1: Приятного аппетита.
0: Ты увидела лысую кобру.
1: О боже.
0: А, слив в раковине. Лера! Лер, ты, конечно, большая молодец. Знаешь, что мне больше всего понравилось? Я тебе говорю, воспроизводи звуками, а ты мне просто слова. Да, оказалось 100 рублей. Кавказец сделает комплимент. Да иди ты, муж хлюпает чаем. Приятного. Ну, какие это звуки? Да ничего страшного. Ты у меня большая молодец, умничка. Я дарю тебе наш фирменный мерч. Это хлюпанье чаем и нашу кружку. Кому будем передавать приветы?
1: Тебе, любимый, и тебя с днем рождения.
0: Мужу, детям или мне?
1: И детям, и тебе тоже, Борис.
0: И все. Это спасибо лучше. Тебе огромное. Обнял, поднял и крепко в душу поцеловал, дорогая. Ну что, на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю кофе, и вы не любите.
2: Погода.
0: Теперь о погоде в столице. За окном у нас плюс 18, небольшие осадки. Завтра в Москве плюс 21 градус. Облачно и вообще без осадков.
2: Реклама.
3: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон-карта клиентских правил». ООО «Озонбанк», ООО «Интернет-решение», ОГРН 102-773-924-47-41, Москва.
5: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
6: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru. Уэста де Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: Все, за что вы любите

0: мистером Изи продолжается. Или она еще даже не начиналась. Вот. Короче говоря, предстоящий концерт Кани Уэста в Питере обрастает все новыми слухами. На сей раз поговаривают, что организаторы хотели бы позвать на выступление автора нейросетевого кавера на песню «Сюда и ночь». Но пока разбираются, кому именно принадлежат на нее права. В то же время сам автор хотел бы, как сказать, не просто оказаться на выступлении Канье, а чтобы Ие спел этот самый трек.
1: В принципе, логично.
0: Правда, за это он запросил 300 тысяч рублей. Если все же все срастется, то мы, наконец, услышим это вживую. Но в современных реалиях вопросов к выступлению этого товарища в нашей стране достаточно много. Если все-таки его визит в Россию будет разрешен, то вот тогда было бы прикольно услышать этот каверок. Да.

0: Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогат. И чуть позже обязательно разыграем наш фирменный приз. Не пропустите специальный сигнал. А пока я желаю вам легкого окончания рабочей недели в нашей компании. Много не работайте. И мало тоже.
1: Реклама.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на «корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: Топ покупок месяца.
4: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: А мода C5. Добавить стиля.
4: JQ J7. Впечатлить друзей.
3: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: На старт, внимание!

0: «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Adidas», «Puma», «Fila», «Kappa» и «Benix» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что...

0: Кирилл, с нами на связи Кирилл. Кирилл, мы вас категорически приветствуем. Здрасте.
1: Здравствуйте.
0: Откуда вы к нам пожаловали, дозвонились?
1: И дозвонился к вам из Сызрани.
0: Угу, супер. А как лето проходит, коротко? Все ли успели?
1: Да, в принципе, все.
0: Ну, слава богу. Самое время тогда поиграть. Фейк-ньюс, Кирилл. Я прямо сейчас озвучу вам 3 новостных заголовка. А вам будет необходимо определить правдивость хотя бы 2 из них, чтобы получить наш фирменный приз от Радио DFM. Если все в порядке, он ваш. Если нет, я вправе запросить от вас передать ваши фирменные приветы. Итак, Кирилл, госуслуги начали спрашивать россиян, планируют ли они заводить детей. Как вы считаете, правдивый новостной заголовок или нет?
1: Фейк.
0: На Первом канале решили провести внеочередной сезон проекта «Голос», победитель которого сможет выступить вместе с Канье Уэстом на его питерском концерте.
1: Фейк, наверное.
0: В одном из водоемов Санкт-Петербурга обнаружили крокодила. А?
1: Ну это точно фейк.
0: Нет, это правда, Кирилл, да, и то, что он оказался ненастоящим. В конечном счете, не добираете вы одного правильного варианта ответа, давайте разбираться, где все-таки допустили ошибку. Да, госуслуги начали спрашивать россиян, планируют ли они заводить детей. Нет, на Первом канале не решили провести внеочередной сезон проекта «Голос», чтобы победитель потом выступил на концерте Канье Уэста в Питере. И таки да, в одном из водоемов Питера обнаружили крокодила, правда, ненастоящего. Кирилл. Дорогой Кирилл, не сегодня, в следующий раз. А пока слушаем ваши фирменные приветы.
1: Ну, всем слушателям радио передаю привет. Ну и все, наверное.
0: Ну да, действительно, а что тут добавить-то еще? Нет, есть что. Я к вам вскоре вернусь и расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. Вот это точно да.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Джакар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на Jakar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
11: Категория 16+.
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падаю.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так, вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
17: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
18: А дальше тусовка.
19: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Ну что, прямо сейчас предлагаю всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же сегодня такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом, дорогие друзья. Итак, в далеком 1560 году аж в университете Копенгагена 13-летний датский мальчик по имени Тихо Браге изучал юриспруденцию. Но 21 августа случилось полное солнечное затмение, и он решил изменить свой род деятельности. Подросток начал изучать звездное небо и в итоге стал самым знаменитым астрономом своего времени, назвав одну из звезд собственным именем, ни много ни мало. А вот 21 августа 1841 американский промышленник уже Джон Хэмптон запатентовал подъемные желези. Интересно, что в Европе почитательницами этого новенького изобретения стали в первую очередь куртизанки, которые интриговали мужчин с помощью дощечек на веревочках, одновременно показывая и скрывая свое тело, тем самым порождая самые разнообразные слухи.
1: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 22 градуса и облачно. Завтра обещают все то же самое, а в воскресенье уже будет солнечно и до 24.
1: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
2: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Wave. Ключи в этом году. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
5: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
6: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
5: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам.

0: темы, видео, полезный, иногда бесполезный и топовый эксклюзивный контент. Все это в официальной группе Радио ДФМ в Максе. Найди и подпишись. А теперь тусовка.
1: DFM.
0: Потому что Радио ДФМ.

0: нулевых, только что на радио DFM. Ну, а если говорить о дне сегодняшнем, то есть у нас с вами такое понятие среди людей, как, знаете ли...
1: Вот уж повезло, так повезло. Повезло. Вот ведь подфартило. Повезло.
0: Ну, короче, везунчик, вот везунчики. Таковы. Собственно, везунчиком оказался житель Китая. Товарищ выиграл конкурс среди 3 с лишним тысяч претендентов и получил работу мечты. Ну... Попробуйте себе представить, какой может быть работа мечты, ну, предположим, для вас. А для этого человека все развернулось следующим образом. Товарищ выиграл конкурс, и теперь он временно живет в горах. И за 9 тысяч долларов просто фоткает облака. И, надо сказать, кого он там в них только не видит.
2: Облака!
0: Ну, весело, что тут сказать. А кому-то, кроме шуток, вскоре может достаться наш фирменный приз. Если, правда, вы в ладах со своей собственной интуицией и в состоянии отгадать концовочку новости. Да-да-да. Чуть позже не проморгайте, пожалуйста, специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый и объявляется небольшой перерыв.

играем с вашей помощью сразу же после этого трека. А пока, если хотите выиграть наш фирменный приз, дозванивайтесь в студию первыми. Плюс 7 495 956 101 2. Культовый снэп, ритм из The Dancer.

0: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
2: Конфетный

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий.

0: Эги доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Кватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Кватамбе» на авито.ру 12+.
5: Привет! Я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, дорогие друзья, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день чаепития или же международный день без косметики. И желательно утром запилить завтра в сторис видео без фильтра, сопроводив его таковыми словами.
1: Какова красота, ну какова красота,
2: какова красота,
3: О погоде.
0: Сейчас по ощущениям 20 градусов и облачно, завтра обещают все то же самое, а в воскресенье уже будет солнечно и до плюс 24.
3: Реклама. Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: А теперь тусовка.
5: On DFM.
3: Потому что радио DFM.
5: DFM.

0: Дэнни Every Single Day. Только что на радио DFM. Действительно, что каждый божий день мы с вами обсуждаем тут самые главные приглавные новости. И порой, знаете ли, некоторые из них буквально вводят тебя в ступор.
1: Да не томи ты.
0: АвтоВАЗ тут запустил продажу машин с электротонировкой.
2: Ух ты!
0: Технологию, значит, будут применять на аурах, вестах и искрах. У них будут тонироваться стекла одним только нажатием кнопки. Лучше бы над качеством самого автомобиля поработали, а не сбивали с толку людей всякими там финтифлюшками ненужными. Да, вообще, конечно же,
3: огонь!
0: Идейка. На очереди игра «Слово дня», где я, Артем Скоробогатый, буду тестировать вас и в очередной раз себя, конечно же, на знание русского языка. Отгадайте правильную постановочку ударения в слове гарантированно, получите в подарок наш фирменный мерч. Осталось только дождаться теперь моего специального сигнала, шустрее всех дозвониться к нам в студию и выполнить задачу на отлично. А как иначе-то?
4: Реклама.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ Рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
13: Right now. А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: DFM. Потому что радио DFM.

0: Прямо сейчас на связи в эфире радио DFM Грамотей Юрий. Ему и аплодисменты, собственно. Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Откуда к нам пожаловали? Из какого города, Юрий?
1: Город Барнаул.
0: Ага, Алтайский край.
1: Все верно.
0: Что было по русскому языку, Юрий, вспомните?
1: 4.
0: Спасибо за честность. Итак, у меня для вас есть новостной заголовок. Юрий, сейчас я его вам озвучу, и там внутри будет словечко, где вам нужно правильно бы поставить ударение. Чтобы, во-первых, подтвердить 4 по русскому языку, во-вторых, официально заполучить звание грамотей, а в-третьих, обзавестись нашим фирменным призом от радио DFM. Готовы?
1: Да, готов.
0: Удачи, Юрий. В Архангельском соборе Кремля обнаружили останки великого князя Дмитрия Донского, покрытые остатками текстиля или текстиля золотистого цвета. А вот теперь выбирайте, где правильно поставить ударение.
1: Так.
0: Текстиля.
1: Ну, вообще, как бы на первую вроде слов.
0: Или текстиля.
1: Угу. Так.
0: То есть на «и» или на «я», другими словами?
1: Давайте, наверное, на «я».
0: На последний слог вы считаете, да? На «я».
1: Я думаю, что да.
0: А я думаю, что нет, Юрий. Давайте разбираться. И хоть в разговорной речи бытуют оба варианта произношения данного слова, поэтому, пожалуйста, вы себя за это дело не корите сильно. И с ударением на «и», и с акцентом на «я», но именно ударный слог с буквы «и» является верным. Поэтому правильно говорить «текстиля», Юрий. «Текстиля».
1: Ну, буду знать теперь.
0: Да, и я тоже, и вы, дорогие друзья, если с нами в параллель играли и выбрали букву «я». Нет, нужно было выбирать букву «и». Текстиля. Юрий, я со своей стороны пока развожу руками, потому что поздравить вас не с чем, а вы передаете свои фирменные приветы. До следующего раза.
1: Да нет, поздравить есть чем, приобрел знания. Ну, всем привет, всем Барнаулу, кто узнал.
0: Идеально, идеально просто.

0: реклама.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
7: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
9: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
12: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
13: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
14: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: А дальше тусовка
16: on DFM.
15: Потому что

0: Как попрощаться с вами аж до понедельника, хочу подчеркнуть.
1: А напоследок я скажу.
0: Да, о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, астрономы обнаружили мегапланету массой в 23 раза больше Земли. В торговых центрах Москвы и Питера решили оборудовать комнаты для зумеров с различными видами бесплатных активностей. А Союзмультфильм признал Чебурашку культурным символом России. Ага, на этом на сегодня у меня все. Да и вообще, на этой неделе тоже все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучных вам выходных, дорогие друзья, ну и...
2: До скорого.
3: О погоде.
0: Чего там? 20 градусов прямо сейчас и облачно. Завтра обещают все то же самое, а в воскресенье уже солнечно и до плюс 24.
3: Реклама.
4: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
6: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Ваш кар...
8: Наш прайс! Кар-прайс, кар-прайс, кар-прайс!
7: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
9: Муж главный по ремонту.
10: Жена главная по ремонту.
9: Муж главный по ремонту.
10: Жена главная по ремонту.
11: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.

0: DFM.
1: Till I can get my satisfaction.

лето близится к завершению. Нужно многое успеть, например, отдохнуть, потому что многие именно в это время путешествуют. И два человека из Перми тоже планировали, но что-то поломало их планы, а именно борщевик, друзья. Да, представляете, пермякам запретили выезд за границу двум сразу, потому что нашли борщевик у них на участках. Вот кто бы мог подумать. Мне, конечно, рассказывали, что борщевик больно жалят, но так, чтобы в итоге аж в отпуск не пустили, вот это действительно чувствительно. Так что внимательнее смотрим на свои участки, друзья. Ну и, конечно, внимательно слушаем DFM, потому что в этом часе, возможно, именно вы выиграете подарок. Всем огромный привет, меня зовут Женя Кротов. Поехали дальше слушать музыку.

Бенни Бенасси, трек Satisfaction, у которого клип был такой, ну, особенный. Если вспомнить его, немножко думать сложновато будет, поэтому, друзья, лучше не вспоминайте, а давайте поиграем в этом часе. У нас есть тема, звучит вот так. В чем вы были уверены сразу, и потом так оно и произошло? Вспоминайте и пишите нам в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Мы почитаем ваше сообщение совсем скоро и случайно выберем автора одного из сообщений, который и получит наш мерч. Всем удачи!

Подведем итоги и узнаем, что вы написали на тему, в чем вы были сразу уверены, и потом так оно и произошло. Я сразу понял, что мы поженимся. Причем на первом свидании она опоздала минут на 40, а я все равно почему-то был уверен, ждал ее, и так оно и произошло. Всегда знал, что мое это заниматься музыкой, а не работой. Переубеждал родителей, долго помню, и в итоге...

0: Все выгорело, только этим и живу. Это классно, кстати. Причем, когда ты, мне кажется, занимаешься, работаешь любимым делом, это уже не просто работа, это уже настоящее счастье. Еще в детстве понимал, что знание языков — это сила, самое практичное знание. Так оно и случилось. Еще в школе знал, что буду работать на себя. Все говорили, нормальную работу найди. В итоге я действительно открыл свое дело. Правда, теперь сам иногда себе говорю, найди нормальную работу. Сразу понял, что друг меня подставил. Не буду в подробности, но было обидно. Ой-ой-ой, ну какой же это друг? Не называй его так. И еще такое сообщение есть. Когда увидел свою девушку, сразу понял, что все получится. 8 лет вместе, двое детей. И это прекрасно. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. И повезло автору, который написал про музыку. Поздравляю тебя, именно тебе достанется наш фирменный подарок.
1: Погода.
0: Как оно с погодой, конечно, тоже расскажу. За окном у нас в эту минуту 21 градус, облачно с прояснением. Ближе к ночи будет плюс 16, там тоже облачно. Завтра от плюс 18 до плюс 22, возможно, небольшие осадки.
1: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай. Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Wave. Ключи в этом году. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Улица Д. Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
1: А теперь тусовка. DFM. Потому что радио DFM.

0: Happy. Это Фаррелл Уильямс делится своим счастьем и правильно делает, потому что, ну, собственно, хорошее настроение для этого и создано, для того, чтобы им делиться. Но иногда хорошему может помешать неожиданное. В Хакасии прямо на свадьбе друзья задержали жениха и свидетеля, потому что они оба задолжали деньги по алиментам. Да, кто бы мог подумать. Помните тот самый конкурс «Выкуп невесты»? Судя по всему, теперь придется жениха и свидетеля выкупать. Но будем надеяться, они там разберутся и все у них закончится хорошо. Но у нас только начинается новый час, друзья. И, возможно, именно вы в нем выиграете наш мерч. Всем огромный привет. Это Женя Кротов.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Топ покупок месяца.
5: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
5: Амода C7. Собрать все взгляды.
4: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ТПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
9: В ленте.
10: Welcome back and right now.
11: А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

пятница. Такой день, когда напрягаться на самом деле не очень хочется, но в этом часе можно немножко для того, чтобы выиграть наш мерч. Напомню, мы тут каждый час разыгрываем наши подарки. Если вы хотите выиграть его в этом часе, вам нужно поучаствовать в теме. Тема вот такая. Чем вы больше всего любите хвастаться, друзья? Пишите свои сообщения в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Мы скоро почитаем их и случайно выберем автора, который получит подарок. То есть шанс выиграть есть у всех. Удачи!

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Топ-5 покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: Амода C7. Собрать взгляды.
4: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
3: А выбрать нужно только одну?
4: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Учись срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
14: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.

0: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
2: Я ваш сын.
1: Или падают.
3: Никакой ты ему не сын.
4: Так, вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
6: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Любим мы слушать музыку, но еще любим раздавать подарки. В этом часе была такая тема. Чем вы больше всего любите хвастаться? Давайте почитаем. Тем, что могу приготовить идеальную яичницу. Казалось бы, все умеют, но нет, у меня получается самое вкусное. Своей памятью я помню дни рождения всех родственников, друзей и бывших. Правда, последние почему-то не очень рады, когда я их поздравляю. Кажется, именно ты была причиной того, что вы расстаетесь, да? Я люблю хвастаться тем, что никогда не опаздываю. Все время прихожу вовремя. Правда, тоже никто это не ценит, потому что часто опаздывают. Привет, DFM, я Андрей. Всем хорошего дня. Больше всего хвастаюсь тем, что сам умею собирать компьютер и разбираться во всем, что там внутри происходит. Причем я не учился, просто умею. И еще такое есть, наверное, своими детьми, потому что они у меня самые лучшие. Это Наташа прислала. Я уверен, что им это слышать очень приятно. Ну, а сейчас узнаем, кому тоже мы сделаем приятно, потому что подарим наш фирменный мерч. Напомню, что победителя мы выбираем случайно, так что шанс есть у всех. И повезло автору с хорошей памятью. Поздравляю тебя, этот момент ты запомнишь надолго. Именно тебе достается наш мерч.
1: Погода.
0: Посмотрим, как у нас дела с погодой. Друзья, за окном у нас в районе 21 градуса, облачно с прояснением. Ближе к ночи, там будет плюс 16, также облачно. Завтра от плюс 18 до плюс 22, вроде как облачно с прояснением, но, возможно, небольшие осадки.
1: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
4: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
6: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
7: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
8: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
10: Подробнее на petrovich.ru.
11: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
12: Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте. DFM. DFM. DFM.

0: Jensen. Такую работу мы только что послушали. Если вы вдруг скучаете по самым классным трекам, друзья, у меня для вас хорошая новость, хорошее напоминание о том, что каждую субботу мы с вами собираемся здесь и подводим итоги недели. Завтра не исключение. Приходите с 15 по столичному. Мы будем этим заниматься, ну и слушать самые главные треки этой семидневки. Меня зовут Женя Кротов. Я буду и завтра тоже, так что не пропускайте. Ну а сейчас у нас новый час и снова возможность выиграть подарок. Она здесь обязательно будет. Не упускайте ее.
1: Реклама. Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-00-73-08-04-0+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат.
0: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Два равных недорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных недорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В ленте. Играйте в Лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

Get Lucky, это Daft Punk, Pharrell Williams. Ну и удачи в этом часе, друзья, вам пригодится, потому что мы переходим к розыгрышу мерча. Конечно, мы каждый час это делаем, так что, если вдруг хотите, прямо сейчас, возможно, ваш выход. Итак, тема вот такая. Я самый смелый, потому что я... Продолжите фразу. Писать нужно в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Мы почитаем ваши ответы и абсолютно случайно выберем автора одного из тех, кто пришлет сообщение, который и получит подарок. То есть, ну, удача тут все определит. Еще раз тема. Я самый смелый, потому что я продолжу.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, ты

0: Банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Тэ-банк.
1: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэ-банк».
2: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на accomptogether.t2.ru.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Милый, собираем чемоданы.
15: Мы же только разобрали.
14: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
16: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия».
17: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
18: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
19: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэ-банк.
20: Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэ-банк» 0+.
21: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

Russians out. No selector.

0: Напомню, друзья, я задавал вам тему этого часа, она звучала вот так. Я самый смелый, потому что я... Продолжите фразу, вот что вы прислали. Я самый смелый, потому что однажды сказал жене, ты немного поправилась. В итоге, конечно, мы поссорились, но я честность ценю. Вау, это главное, чтобы она ценила. Первым захожу в море, когда все остальные кричат, там очень холодно. Действительно, молодец. Могу позвонить в службу поддержки и не бояться, что меня переведут на другого оператора или на какого-нибудь робота. Я всегда готов бороться с этим злом. Молодец, герой наш. Привет, ZFM, я Катя из Тулы. Я самый смелый, потому что могу сказать маме, что не хочу брать с собой все эти контейнеры с едой, все эти банки с закрутками. Куда мне их потом девать, я не понимаю. Я самый смелый, потому что однажды признался девушке, что забыл про нашу годовщину. Однажды? У тебя великолепная память, друг мой. И еще такое есть. Всем огромный привет. Я самый смелый, потому что не боюсь покупать джинсы без примерки. Потому что их всегда можно вернуть, да? Молодчина. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Случайным образом определяем такого человека. Повезло в этот раз Кате из Тулы. Катя, мои поздравления. Твой подарок отправится тебе уже совсем скоро. Но в следующем часе мы еще один разыграем. Так что участвуйте, друзья.
1: Погода.
0: Все верно, теперь о столичной погоде. В районе 21 градуса у нас за окном в эту минуту, облачно с прояснением, ночью плюс 16, также облачно. Завтра от плюс 18 до плюс 22, облачно с прояснением.

0: Пояснением, но, возможно, небольшие осадки тоже.
1: Реклама. Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи и покупай.
2: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Ваш кар...
4: Наш прайс!
5: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
6: Welcome back, and right now...
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Пятница уже сама по себе поднимает настроение, но давайте посмотрим, какие еще сегодня события, праздники. У нас 21 августа и сегодня день офицера, так что поздравляем всех честных и достойных. Также сегодня день сбора диких трав, но вот тут уже аккуратнее, потому что кто знает, какие там травы произрастают, возможно, придется с офицером встретиться. И еще сегодня день без косметики и макияжа, так что, мужчины, повнимательнее по сторонам, ну и девушки, вы и так красивые. Но всем огромный привет, меня зовут Женя Кротов, у нас новый час, скоро будем разыгрывать мерч, так что всем удачи, а пока поехали дальше.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

О, трек, который раньше покорял сердца, Castle in the Snow, ну, лично мне очень нравился. А еще мне нравится то, что будет происходить здесь в ближайшем будущем, потому что мы будем разыгрывать мерч, и, возможно, именно вы его и выиграете. Тема вот такая. На что вы соглашались на кураже, а потом об этом жалели? Напишите ваш ответ в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Мы прочитаем несколько,

выберем авторов, ну и случайно уже среди них выберем победителя, который получит подарок. То есть лучше писать, чем не писать. Действуйте, друзья, на что вы соглашались? На кураже, а потом жалеть.

0: Реклама.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124 77 20 73 08 04 05.

0: Кто-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
12: Топ покупок месяца.
13: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
12: А мода C5. Добавить стиля.
13: JQJ7. Впечатлить друзей.
12: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
15: Акция действует на АЗС «Статнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
16: Милый, собираем чемодан.
17: Мы же только разобрали.
16: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
18: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
19: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
20: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
21: Категория 16+.
22: Up the next.
23: А дальше тусовка.
22: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: Давайте наш подарок, друзья. Вопрос в этом часе был такой: на что вы соглашались на кураже, а потом жалели? Нас просогласился пробежать марафон. До этого самый длинный забег был примерно 400 метров. Но, естественно, я не справился. Домой поехал на автобусе. Однажды на корпоративе сказал: да, без проблем, спою. Я петь не умею вообще. Теперь невероятно стыдно, когда это вспоминают. Согласился помочь другу переехать. Вроде хорошее дело, но столько сил ушло, что, пожалуй, больше на такое соглашаться не буду. Привет, ZFM, я Максим. На кураже согласился сделать предложение девушке через месяц после знакомства. Интересно, что это за кураж такой? Мы уже несколько лет вместе, все получилось хорошо, так что ты ни о чем не жалеешь, получается? Не в тему. Еще такое, как-то сказал друзьям: давайте поедем в отпуск без плана, разберемся на месте. Разобрались, куча денег ушло. В итоге пришлось из долгов потом вылезать. И еще такое есть, согласился однажды подстричься очень коротко, потому что друзья сказали: тебе точно пойдет. Так скажу, мне не пошло. Друзья обманули. Ну, на то они друзья, чтобы вместе над чем-то посмеяться. Ладно, давайте выберем случайно, я напомню, победителя этого часа. И повезло автору, который пел на корпоративе. Мои поздравления тебе за твою неловкость. Достается наш фирменный подарок, чтобы и он еще об этом моменте тебе напоминал. Ну и на этом моменте я уже с вами прощаюсь, друзья, до завтра. Меня зовут Женя Кротов. Всем пока и классного вечера.
1: Погода.
0: И о столичной погоде тоже рассказываю. За окном у нас 21 градус, облачно с прояснением, ночью плюс 16, облачно. Завтра у нас от плюс 18 градусов утром до плюс 22 днем. Там, возможно, небольшие осадки.
1: Реклама.
2: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Welcome back, and right now. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: DSM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number three.
4: Третье место забрала у нас Майя Мишель на «Малиновой луне».

0: второе место.
1: На вторую строчку на прошлой неделе очень бодро залетели Marshmello и Portugal The Man. Phoenix представляет сразу +8 позиций.

0: первое место.
1: Ну а лидером прошлой недели стал трек Broken Strings, Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Орайн.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио ДФМ.
2: ДФМ ТОП 30. ДФМ.
0: Реклама.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Right now. А теперь...

0: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
2: Right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточняйте в приложении «Самокат 6+.»
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
4: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

0: Реклама. Муж главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
0: Муж главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
2: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. kdvor.ru.
3: Мы в сети vk.com/dfm.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.